эти хребты, радуйся, молоко в сильный рот тем, водоспады молоки светлее, бей барабан,